0: такую, так подпиздил, знаешь, что я контактные линзы купил? Потому что я в драке очки расколотил себе. Ну не он расколотил, но они упали, там их растоптали. Ну я так его и бил ногами. Какой здоровый хуй, блядь. Приебался, сука. Да, я был с одним парнем. Знаешь где, чуть ли не у Бруевских дверей. Я был пьяный и решил зайти, знаешь, мимо шоу. В Бруе не было. И мы отошли с одним там знакомым парнем. Он подошел, блядь, и снял с меня очки. Продрал. Он вначале снял с этого моего приятеля, который тоже был в очках. Но тут что-то стал его там хуя мою отдать, тут ему отдал. Вдруг он, я даже не ожидал. Знаешь, так схватил. Блядь. Он лежит, говорит, ты его пиздишь ногами, и женщина кричит, он его сейчас убьет, убивают, блядь, походу, все нахуй, блядь. Ну ты понимаешь, я не виноват абсолютно, я своей вины, ты знаешь,
1: да, ну да, это